Илаахрупут тататтаматкуитак нунаксуки юқтаханаартугут. Агаалутэм тан асаамеаққаваққан. Алхакуқтамаллкон. Аттухулуку чангнеққан гаюқнерлион тикэртуаалаққиккут. Икаалунаксуку чиисассаа пиннаарпут. Такаханаарқуқ чиисассаақ. Илаапутлуимкут аяллатмаак нуммиорлукитсаали фани хаулиу наюк фани хаулиллера таунухинилгаюк куяалу татсак килаалиоқарлуку маттум канриухтаккаама канхта куяанатсак илаарлуппут тататтаа.